0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Владимир Путин сообщил об обсуждении полного запрета на экспорт дистоплива. Число 100-бальных результатов на ЕГЭ в Омске выросло, и московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка. Ранее был временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Напомню, накануне правительство России приняло решение снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15 до 10%. 5 омских школьников получили 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ. В число 200-бальников вошли выпускники 92-го лицея, 146-й, 75-й и 19-й гимназии, а также лицея бизнес и информационные технологии. Высшие результаты выпускники продемонстрировали по русскому, химии, литературе, профильной математике и физике. Добавлю, что по предварительным итогам 8 предметов ЕГЭ количество 100-бальных результатов в Омске увеличилось до 38. Для омских парков возьмут 4 охранников. По данным портала госзакупки, на охрану выделили более 8 миллионов. За эти деньги для парков имени 30-летия ВЛКСМ и Советского собираются нанять охранников на год. По одному будут находиться на объектах круглосуточно, еще по одному только в ночное время. Заявки на аукцион принимают до 6 июля, а выбрать подрядчика планируют 9-го. Ежегодный турнир по пляжному футболу впервые включат женские команды. Всего участниками турнира станут более 250 мячей, в числе которых представители предприятий, организаций и учреждений Левобережья. Отборочные игры пройдут 30 июня, 1 и 2 июля, начало в 17 часов. Финал состоится в субботу, 4 июля в 14:00. Место проведения турнира остается неизменным – парк развлечений «Пиратский остров». Подробную информацию о ходе проведения турнира можно узнать по телефону 55 16 78. Московская школьница установила абсолютный рекорд, сдав ЕГЭ на 500 баллов. Екатерина Малкова получила высшие оценки по 5 предметам – русскому, профильной математике, химии, физике и информатике. Такого результата не было за все 25 лет существования ЕГЭ. Ранее стало известно, что количество выпускников, набравших максимальные 100 баллов на ЕГЭ по истории, в этом году выросло почти в 1,5 раза. При этом увеличилось не только число 100-бальников, но и доля участников, получивших высокие результаты. Это были новости.
0: Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы хвастаетесь, как выходные минувшие провели. Сделать это можно в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашей группе в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменное худи «Радио Ваня». Итак, поехали. Сергей Хапуженков. Неделя закончилась классной ночевкой на Десне, на реке. Рыбалка, уха, шашлычок. Привет передает, как обычно, Жуковке из Брянской области, Жуковки Брянской области Сережа. А мы, глядя на фотографии, которые Сережа прикрепил, доказательство того, что он там был, завидуем немножечко даже.
1: Ирина Балуева отметилась в Максе. И привет из Боровичей, что в Новгородской области. Да, Ирочка, мы помним, да, где Боровичи. Там у вас прекрасные, кстати, делают кухни. Сегодня я из отпуска выхожу на работу. Две недели пролетели. Первую отдыхали в Калужской области, а вторую провели на огороде. Сгорела спина. Но какая красота!
0: Не красота, а краснота.
1: Как гений чистой красноты, да.
0: Виктория из Санкт-Петербурга. Мы с подругой были на концерте Леонида Агутина. Классно зажгли, энергия была, ух! А потом наблюдали за шикарной огненной луной. Вчера был день легкого чила на пляжике. Шикарные выходные. Подзаряд на неделю получен.
1: Елена, а моя дочь окончила школу с золотой медалью. Я очень горда за нее. Доченька, класс. Удачи тебе в поступлении. Легкой дороги, в добрый путь. Я тебя очень люблю. Воронежская область, город Лиски. Мы очень надеемся, что ваша дочь, Леночка, получит хорошее образование. Главное, позорче прицелиться в вуз.
0: Слушай, я даже не сомневаюсь, что человек с таким трудолюбием и знаниями поступит абсолютно на любую специальность, какая бы ей ни захотелось. Главное, чтобы человек сам желал этого, а не по наставлению. Знаешь, иногда там мама с папой запихнули на какую-нибудь специальность.
1: Поддерживаю.
0: А потом человек говорит, я не хотел быть инженером, я хотел быть...
1: Гастроэнтеролог. А вот на самом деле все вот эти реваншистские планы родителей, да, которые в свое время, ну, либо не пошли по этой дороге, либо не смогли по каким-то причинам там стать, не знаю, балеринами и прочими композиторами, да, у меня вызывает это огромное сочувствие, прежде всего,
0: за счет ребенка, закрыть свой гештальт. Так делать нельзя.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Это клуб.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 30. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. Во вторник – понижение температуры до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511. 37.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. 38.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
14: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
13: А что можно делать?
14: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
13: А официанты и администратор?
14: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
13: То есть можно начать проще?
14: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
13: Нормально.
14: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
15: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь «Батарейки», понедельник. Как обычно, на старте новой рабочей недели вы рассказываете о проведенных выходных, например, в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Наталья Чапаева, мои выходные прошли самым обычным образом на работе. Но сегодня же у нас праздник, день рождения моего дорогого и любимого супруга Виталия. Хочу поздравить его от всей души и пожелать огромного счастья, здоровья и удачи, потому что он со мной. И сегодня мы отмечаем вечером это событие, естественно, с присущим нам размахом купеческого плана.
1: Крепкие люди в понедельник, да отметить, да как следует. Да
0: нормально, да. Все.
1: Танечка Черемных, у меня выходные начались еще в пятницу. Мы с мужем посетили экскурсию на производство по обработке морских ежей, которые вылавливают у нас в регионе в Баренцевом море. На мастер-классе мы сами добыли икру морских ежей и забрали ее домой. Особенно приятно, что экскурсия была бесплатной. Пополнили мы свою копилку краеведческих знаний, получили море положительных эмоций и икру морских ежей. Собственно, хотелось бы уточнить, Танечка, вы уже ее попробовали? На что хотя бы она похожа? На черную, на красную, может быть, на икру минтая или сельди? Потому что видеть я ее видела, но на вкус я ее не пробовала. Мне почему-то было немножечко страшно.
0: А вот как вот они выдавливали из ежей икру, интересно?
1: Выжимали! Выжимали из ежей!
0: Так это у Танечки все пальчики в итоге исколоты.
1: Ну, Алешка, ну, я понятно, что там переживаю. Есть технология специальная. А. Посмотри, она нам и фотографию прислала, и видео прислала, зарисовку. Сейчас мы все проинспектируем, и, надеюсь, станет понятнее все.
0: Арина Васькина, в эти выходные я впервые плавала на САПе. Да не одна, а со своим котиком Левой. Полный восторг. Действительно, очень красивая Арина и очень красивый рыжий мейн-кун.
1: Я так понимаю, что он еще маленький, молодой, и Арина решила его с молодых ногтей приучать к спорту. Хотя, мне кажется, там, наверное, стресс можно словить вот от такого. Как бы кот на САПе. Можете себе такое представить?
0: Лёва там, конечно, в измененном состоянии сознания.
1: Вот Марина Евминова, например, поделилась, что выходные провела на Финском заливе, и они с мужем не решились залезть в воду. А дети, пожалуйста, открыли купальный сезон. Ну, дети, они такие, я помню, маленькая была, до синих губ купалась, пока меня уже за шкирку не вытаскивали из воды.
0: Дело в том, что у детей мало опыта, и они не знают, чего бояться, а взрослые, напротив, уже настолько обогащены копилкой рисков и неудач.
1: Как хочется стать снова ребенком, чтобы ничего не бояться.
2: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы, как обычно, рассказываете, как выходные провели, что делали, куда ходили, что видели, а потому что вдруг ваш опыт пригодится кому-нибудь, и этот кто-то на следующий уикенд запланирует подобное мероприятие. Андрей Андре отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Я Неву вброд переходил, и меня за этим занятием застало НЛО. В небе что-то висело». Андрюша прикрепил фотографию, действительно, стоит в воде по колено, и сзади что-то висит. Либо это какой-то брак на самой камере, или какая-то пылинка попала, либо действительно Андрюшка такой уникальный человек, что за ним даже из космоса постоянно наблюдают.
1: У меня такое ощущение, что Андрюша опять переборщил с куркумой.
0: Нормально все, Андрюхи, смотри, какой веселенький.
1: Но настроение у него прекрасное, да. Анжела Васильева, эти выходные у нас плодотворные были. Немножко положили щебенки под стоянку для машины, и перед домом такая вот дорожечка выложена. Покосили траву, пожарили шашлыков.
0: Ой.
1: В итоге мне пришлось все это потом намывать, убирать, потому что обожаю, когда все чисто и красиво.
0: И видео прилагается. Анжела показала свой дачный участок. Ну, я так понимаю, что это все-таки какая-то загородная резиденция. А еще Анжела показала, как посуду моет. Я вот смотрели, Анжелка, сейчас с Алешкой, как вы там весело натираете тарелки, и прям вот захотелось вот ваш вот этот вот вайб какой-то поймать. Вот, ну да, так молодежь говорит, вайб поймать.
1: Да, как она плечиком хорошо так в такт мелодии.
0: Да. Ну а что? Самое главное, чтобы чем бы вы ни занимались, чтобы у вас было хорошее настроение. Тогда и еда будет вкусная, и тарелки будут чистые, и двор будет прибранный. Я вот, кстати, тоже косила в минувшие выходные газонокосилкой. И ты знаешь, это вот тоже занятие такое медитативное.
1: Требующее, да, самоотречение, конечно.
0: Да, и ты вот начинаешь косить, и вот пока у тебя бензин уже там не заканчивается, ты остановиться не можешь, потому что ты просто вот в этом вот в потоке. У тебя мысли, и газонокосилка едет, мысли, и газонокосилка. И ты такой вот и человек.
1: Бесконечно.
0: Ты не знал просто, что ты связался с садоводом-любителем. Кстати, у меня мама приехала и говорит, а что это у вас в парнике муравьи поселились? Я говорю, да, мам, вот такая вот история. К сожалению, я не понимаю, что с этим делать. Она такая, надо чем-то их посыпать. Я говорю, мам, с ними проще договориться, чем их чем-то посыпать. Я уже сыпала, они все съели и потолстели. Ну, короче, ой, страшное дело. Кто как с муравьями справляется? Тема сегодняшнего утра. Шутка.
2: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 30. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. Во вторник понижение температуры до плюс 23.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
6: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
5: Прям так и написать?
6: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
5: А дальше?
6: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
5: Это уже похоже на нормального помощника.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
7: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.
8: Это кухня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуму внесли законопроект о развитии искусственного интеллекта. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Медики рассказали, чем полезна окрошка.
2: В Госдуму внесли законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта. Как сообщает «Комсомольская правда», документ должен создать условия для более быстрого развития и внедрения в России больших фундаментальных моделей ИИ. Инициатива также направлена на укрепление технологической независимости, развитие инновационной экономики и повышение эффективности госуправления.
1: В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. С нового учебного года около половины времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет посвящено практическим навыкам, связанным с безопасностью и оборонной подготовкой. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ранее этот показатель составлял примерно 20%. В программу обучения войдут в частности элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для школьников 6-11 классов. Изменения направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Также министр сообщил о введении нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России».
2: За сжигание хлама на даче предусмотрены крупные штрафы. Об этом напоминает «Комсомольская правда». За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Причем наказать могут даже в том случае, если огонь не привел к возгоранию. В период особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тысяч рублей. Если же из-за костра пострадало чужое имущество или люди, сумма взыскания может достигать 50 тысяч. Ну а если из-за сжигания мусора причинен серьезный ущерб, нарушителю может грозить уже уголовное наказание.
1: Окрошка, как выяснилось, не просто летнее блюдо, а настоящий источник полезных веществ. Об этом пишет ТОП-24. В составе много овощей и зелени, которые дают клетчатку, корм для полезных бактерий. Они вырабатывают вещества, защищающие от диабета, ожирения и болезней сердца. Редис полезен для пищеварения и репродуктивной функции, а репа и редька могут снижать риск рака молочной железы. Зеленый лук содержит кверцетин, антиоксидант, который замедляет старение клеток. Яйца дают легкий белок для мышц и иммунитета, а желток богат витамином D и холином, полезным для печени и мозга. Но есть нюанс. Покупной квас лучше не использовать. В нем много сахара. Подойдет домашний квас, кефир, айран или минералка. Чтобы снизить калорийность, можно убрать лишние желтки, заменить колбасу на курицу или индейку, а картошку на топинамбур или сельдерей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 29 июня, понедельник. Поздравляю,
1: новая рабочая неделя началась.
0: Но еще кроме этого отмечается праздник объятий, день фотоаппарата, международный день тропиков, день миндального батончика и день вафельницы. Между прочим, прибора очень популярного в последнее время.
2: С более чем 150-летней историей вафельница эволюционировала от раскаленных на открытом огне металлических пластин до умных электрических гаджетов. Ну, ее главное предназначение, да, это создание знаменитого вот этого ячеистого рисунка, который не просто удерживает сироп там или какой-то крем, но и обеспечивает идеальную хрустящую корочку. Официальный патент на самую первую современную вафельницу зарегистрировал американец Корнелиус Свартхаут в далеком 1869 году. Ну, стоит напомнить, что подобные устройства для выпечки использовались еще в Древней Греции, зажимая тесто между двумя раскаленными пластинами. Но, правда, греки не додумались сделать на пластинах ячейки. В конце концов, не все сразу. А теперь такое лирическое отступление, как говорит писатель. Дизайн кроссовок с рифленой подошвой появился благодаря кухонной вафельнице. В начале 70-х годов прошлого века соучредитель знаменитой фирмы по производству кроссовок залил жидкий уретан в форму для вафель своей жены.
0: Нормальные у них там отношения семейные.
2: Она там дремала, понимаешь, да, а он и химичил. Значит, в попытке создать легкую и цепкую подошву для беговой обуви. И бизнес не просто пошел, а взлетел в гору, потому что кроссовки стали не в пример удобнее и комфортнее. Ну, современные многофункциональные вафельницы позволяют выпекать не только сладкие бельгийские или тонкие хрустящие вафли. В них часто готовят картофельные драники, яичницу, омлеты, кисадилью или горячие бутерброды, которые благодаря ячеистому рисунку смотрятся и симпатично, и уютно, и очень-очень аппетитно.
0: Я вот, кстати, и хотела сказать, что у меня есть две вафельницы, и, конечно, любимые вафли – это венские с большими-большими ячейками.
2: Да, это пышные-пышные.
0: Пышные, да, которые делаются из кабачка, из картошки, творожные вафли, вот эти вот банановые, но это просто что-то невероятное. А давеча я куриные сделала вафли. Представляешь? Ну, просто котлеты у меня не получались, а вафли получились.
2: Куриные вафли?
0: Да.
2: До свидания.
3: Что это было? Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня F.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 30. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. Во вторник – понижение температуры до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511. 3 семерки.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. И Батанский Денис Сергеевич ОГРН 5 6 510 0816.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь батарейки, лаванда и зверобой.
3: И как говорят у нас на Урале, в бой, мой зверобой.
2: Красиво у вас говорят на Урале. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали растение.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы. Банные принадлежности. Тут тебе и тапочки, и ушаты, и веник, естественно, и даже половник, которым, я так подозреваю, нужно подливать воду на камни. Я вообще не сильна, конечно, в банной культуре. Если и вы тоже, то вам точно к нам. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке «Шишкин». Эти билеты дают право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня». И много всего еще там будет интересного, друзья. Сегодня в 10 часов 30 минут по Москве на «Радио Ваня» интервью с одним из организаторов этого фестиваля, Кристиной Александровной Синотрусовой. Вот у нее это мы и выясним, что там будет, кто там будет, чем там можно будет себя развлечь, и детей, и вообще всех, кого вы с собой возьмете.
2: Кто отважится отъехать от Петербурга на расстояние?
3: На 30 километров. Слушай, 30 километров на самом деле не так уж и много.
2: Конечно.
3: А сколько ты получишь приятностей и знаний? Но, как я уже сказала, это все будет в 10.30, а пока у нас умная зарядка, мы загадали растение. Всем удачи!
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали растение.
3: На картинке подсказки банные принадлежности. Такой классической русской бани. Тут тебе и веник, и деревянные всяческие разные емкости для воды и, может быть, еще чего-нибудь.
2: Ушаты?
3: Ушаты, да. И даже есть специальные тапочки деревянные. В общем, глядя на это деревянное великолепие, чувствуешь вот даже аромат этого дерева, и хочется скорее замотаться в белую простыню и сесть на полки для того, чтобы немножечко прогреться в свои косточки подогреть.
2: Куда сесть?
3: На полки.
2: На полки?
3: Ну да. Какие у нас ответы имеются в арсенале? Крапива, пишет нам Игорь. Действительно, все намекает в этой картинке на крапиву.
2: Дуб предлагают, например.
3: Ну, по крайней мере, дубовый веник, понимаешь? Оно хотя бы подходит сюда. Потому что париться крапивой – это так себе история. А вот хмель, пишет Злата. Действительно, некоторые употребляют в бане хмель в его жидком виде. Но это очень опасно, особенно для сердечной мышцы. Угу. Друзья, лучше заварить какие-нибудь чаи. Вот у меня, например, снова нарос на соседнем, пока еще ничейном участке, иван-чай. И ферментация иван-чая – это особое удовольствие. Ты их ферментируешь, высушиваешь, а потом зимой где-нибудь в бане вот этот чай из иван-чая.
2: Я вообще, когда начал с тобой общаться, обратил внимание, что ты обожаешь слово «ферментировать». Нет, простите, нет, я сейчас не могу, я занят, я ферментирую. Горничная видела, как вы ферментировали.
3: Потому что по-другому никак нельзя назвать этот процесс. А я очень люблю рассказывать про то, что и траву нужно вот всю вот эту вот чайную не просто сушить. У вас получается сено. Ее нужно сначала ферментировать, а уже только потом высушивать, и то до этого немножко подвялить. Ну, весь процесс мы обязательно как-нибудь обсудим в эфире «Радио Ваня». А сейчас мы вплотную подошли к нашей победительнице. Ну, конечно, друзья, все эти банные принадлежности намекали на то, что человек приходит в баню мыться, а значит, у него становится тело чистым. Чистотел – правильный ответ. И мы поздравляем Галину Каримову.
2: Дорогая Галина, мы вам вручаем 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест». Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт, развлечения для всей семьи. Парфест с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Сказала, будешь.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 29 июня, и вот ведь интересно, сейчас, чтобы узнать погоду, можно заглянуть в телефон, включить телевизор, в конце концов, радио настроить. Но на Руси для этого использовали другой метод. Предки следили за знаками, которые посылает природа. И прямо сейчас мы узнаем, какие же сохранились народные приметы на сегодняшний день, 29 июня.
2: В народной традиции день получил название «Тихон Тихий» по наблюдениям предков. В природе царила тишина, как будто земля замирала. Люди говорили: на Тихона все стихает. Даже птицы в этот день не пели. Услышать можно было только соловья, символ добра и чистоты.
1: А я думаю, под какую такую трель я сегодня проснулась, да, в своей загородной резиденции? Оказывается, это был соловей.
2: А не рулады мужа.
1: К сожалению. Вообще, с утра люди отправлялись в поле, где работали всем селом, ведь совместный труд завершался щедрым обедом на свежем воздухе. На стол ставили как простые деревенские блюда, так и немного вина.
2: Ого!
1: После еды начинались веселые гуляния, водили хороводы, пели песни. Ну, птицы не поют, люди поют. Устраивали пляски. Веселье часто продолжалось до самых сумерек, аж до обеда. Поработали, а дальше петь, пить и плясать.
2: Веселье часто продолжалось до августа. В некоторых деревнях существовал необычный обряд – обегание грядок непорочными девушками. А представительницы прекрасного пола сбрасывали с себя всю одежду, проносились между посадками.
1: Причем с такой скоростью, чтобы было не рассмотреть, что там да как.
2: Люди верили, что это принесет богатый урожай. Считалось, что чем искреннее и чище намерение, тем плодороднее станет земля.
1: Что они только там не придумывали, пока у них наших вот интернетов не было для этого своего развлечения. А в день Тихона Тихого люди обязательно еще и посещали церковь и молились. Просили мира в семье, исцеления для больных. По поверьям, святитель особенно хорошо помогал от зубной боли. Да, если в семье кто-то долго не успокаивался или плохо спал, над постелью тихо читали короткий заговор, который обращали как раз к тому Тихону и просили у него даровать душе покой и здоровый сон. Кстати, многие думают, что если они не знают, как правильно разговаривать, так скажем, со святыми, то и не надо с ними разговаривать. Нет, друзья, любые слова, которые придут вам в голову, ну, естественно, приятные и приличные, вы можете обращаться, не обязательно знать специализированные какие-то молитвы и так далее. Можно просто рассказывать, о чем душа болит и чего бы хотелось телу.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 29 июня, в Омске возможен дождь, дневная температура плюс 30, ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. Во вторник понижение температуры до плюс 23.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-50-08-800-16.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Не светло.
15: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Профессия писатель появится в России с 1 сентября. Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Ученые рассказали о цикличности моды на имена.
2: Профессия писатель появится в России с 1 сентября этого года, пишет РИА Новости. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в стране нет профессии писателя и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт легитимизирует писательский труд в правовом поле для учета в системе образования при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов.
1: Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Она занимает теперь третье место в престижном рейтинге IMD. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира. По данным Boston Consulting Group, накопленное состояние в Гонконге достигло почти 3 триллионов долларов, в то время как у Швейцарии 2 триллиона 940 миллионов.
2: Суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира 2026 перед стартом матчей плей-офф. Согласно прогнозу Опта, вероятность победы сборной Франции оценивается в 18,66%. В тройку лидеров также вошли команды Аргентины и Испании. После второго раунда группового этапа суперкомпьютер считал главным фаворитом Мундиаля аргентинскую сборную, в состав которой входит Лионель Месси. Матчи 1/16 финала проходят с 28 июня по 3 июля. 1/8 состоится с 4 по 7 число, четвертьфиналы с 9 по 11 июля пройдут, а полуфиналы с 14 по 15.
1: Ученые рассказали о цикличности моды на имена. Еще в конце 80-х американские исследователи сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. Так, в Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, тоже все сходится. В лидерах среди новорожденных Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи Елена, Галина, Игорь или Олег сейчас кажутся устаревшими.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вам не стоит выдавать желаемое за действительное. Это может привести к серьезным ошибкам.
2: Овны мужчины, стабилизируется эмоциональный фон, вы ведете себя более сдержанно, предсказуемо и вполне логично.
1: Тельцы женщины, вы творчески подходите даже к привычным делам, поэтому справляетесь с ними лучше, чем другие.
2: Тельцы мужчины, проанализируйте прошлые события. Таким образом, усвоенные уроки помогут избежать новых промахов и неверных суждений.
1: Близнецы женщины, вы спокойно решите важные рабочие вопросы. Проведете успешные переговоры и наведете общий порядок в делах.
2: Близнецы мужчины, сегодня доверяйте своей интуиции, а вот советы со стороны ничего полезного не подскажут.
1: Раки женщины, чем дальше, тем больше поступает полезной информации и тем проще будет принять адекватное решение.
2: Раки мужчины, встреча с парой добрых друзей красиво завершит сегодняшний день.
1: Львы женщины, не оглядывайтесь на авторитеты. Постарайтесь найти свой собственный стиль, и его обязательно заметят те, кому вы доверяете.
2: Львы мужчины, сегодня придется принимать непростые решения, поскольку обнаружатся проблемы, которые вы упорно старались не замечать.
1: Девы женщины, можно взяться за что-то новое, но только если вы уверены в поддержке проверенных союзников.
2: Девы мужчины, неукоснительно следовать своим планам и избранной линии поведения. Это здорово, но все-таки вам стоит быть поуступчивее.
1: Весы женщины, иногда вы будете непоняты, но пройдет время и люди с вами согласятся.
2: Весы мужчины, признание очевидных заслуг принесет ваша элегантная сдержанность.
1: Скорпионы женщины, возможен значительный прогресс в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил.
2: Скорпионы мужчины, поддержать вас готовы даже те, кого вы совсем недавно задели неосторожным словцом.
1: Стрельцы женщины, вы хорошо ладите с людьми. Часто на вашу сторону встают те, чья поддержка дорогого стоит.
2: Стрельцы мужчины, вы получите удовольствие от дел, требующих тишины, сосредоточенности и концентрации внимания.
1: Козероги женщины, порой все идет не так, как было задумано. Но вы из любого развития событий извлекаете пользу.
2: Козероги мужчины, перемены вас не пугают, а вдохновляют, если играть, то по-крупному.
1: Водолеи женщины, личные отношения в полной гармонии. С близкими быстро приходите к взаимопониманию.
2: Водолеи мужчины, отличное время, чтобы заняться поиском союзников и единомышленников.
1: Рыбы женщины, вы очень настойчивы. Не хотите отказываться от своих планов и находите неожиданные способы, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
2: Рыбы мужчины, обязательно доделайте то, что не требует серьезных усилий. Результативность будет вам наградой.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Реклама на радио «Баня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
4: Лето, солнце и жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
7: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Его название в переводе звучит как «Фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, к эпохе легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, именно в этот день, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
2: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила это так. Проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым сама Мадонна работала целых 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия же рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Но Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.
0: Звездотека. Солнышко в руках.
3: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Подожди.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как провели выходные. И вот я давеча посетовала, что у меня муравьи завелись в теплице. Спасибо вам большое. Очень много людей откликнулись и рассказали, как же мне с ними бороться. И вот порошок посоветовали, который на одном из маркетплейсов продается. И сахарную пудру с манной крупой смешать. А еще один прекрасный человек по имени Максим Братный, который пишет: «Привет вам, родненький, из Смоленска. Спасибо вам за то, что вы есть». Я прям не могла это не прочитать. Так вот, муравьи, пишет Максим, выводятся пшеном. Знаете что, Максим? Я вот где-то на интуитивном уровне чувствовала, что действительно пшено может помочь. Ведь оно похоже на муравьиные яйца. А это значит, они подумают, что это яйца, унесут их к себе. И дальше Максим продолжает. Утаскивают в колонию, там пшено распухает, и колония, пожалуйста, гибнет. Только надо сахарком это все посыпать. А потому что муравьи не дураки тебе не сладкое пшено жрать.
2: Красиво. Аня Фирсова на выходных занималась очень важным делом. Учила своего трехлетку кататься на двухколесном велосипеде. Сразу без дополнительных колесиков.
1: Вот это мать года.
2: Да, и мальчишка такой молодец. За один день поехал. Ну или мама у него хороший тренер, кокетничает Анечка. Честно говоря, так здорово ловить восторженные взгляды прохожих. Многие, почему-то мужчины, по пути останавливаются и спрашивают, сколько лет пацану и как у него это так получилось.
1: Слушайте, я вот по мотивам просто Аниной истории сразу же вспомнила, как меня папа в городе Кирове учил кататься на велосипеде. Улица Карла Маркса. Это ребята, которые там живут, знают, что от Театральной площади она круто спускается вниз. Он просто посадил меня на велосипед и отпустил.
2: Мне кажется, что твой папа был нетшанец, да, падающего подтолкнет.
1: Ну да, или там, пока плавать не научитесь, в бассейн воды не нальем. Ну там много всяких анекдотов можно вспомнить. У нас есть победительница. Девушка, которая сделала минувшие выходные самыми продуктивными, мне кажется, из всех сегодня ответивших. К сожалению, не можем прочитать все сообщения, но сообщение Насти не оставили без внимания.
2: Вот так у меня прошли два дня выходных. Тут есть и фотозарисовка, и короткое видео. 10 килограммов клубники и творог с фруктами переработаны и заготовлены. И в первую очередь огромное спасибо вам. Радио Ваня играло без остановки. Без него я сошла бы с ума на втором ящике клубники. Спасибо за душевные песни и теплую атмосферу. Вы бы знали, как мой сын мечтает получить ваше худи. Просил передать, иначе меня съест, и даже пирог не поможет в этой ситуации.
1: Дорогая Настя, мы не хотим, чтобы вы были съедены, тем более родственникам. А учитывая, что вы пишете нам такие классные, чудесные сообщения довольно-таки часто, мы и поставили вас на пьедестал сегодняшнего дня, и именно вам вручаем фирменное худи «Радио Ваня».
3: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: «Что с пробегом?». Реклама на радио «Баня».
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: больше не боюсь.
1: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
2: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Омске начали поиск подрядчика для строительства детсада в Нефтяниках. На левом берегу появится мозаика в память о Петре Драверте, и байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минтранс до конца лета подготовит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Сейчас их обсуждают Минтранс, ГИБДД и общественность. Ранее Владимир Путин поручил проработать ограничения после роста числа конфликтов между пользователями средств индивидуальной мобильности и пешеходами. По данным аналитиков, более 90% самокатчиков нарушают правила дорожного движения. Ремонтом улицы Фрунзе займется строительная фирма «Континент». Компания снизила начальную цену почти на 1,5 миллиона до 28 миллионов рублей и обошла двух конкурентов. Согласно документам, подрядчику необходимо обновить проезжую часть и вымостить тротуары гранитным камнем. Работы завершат к концу октября этого года. Мэрия начала поиск подрядчика для строительства детсада. Образовательное учреждение появится к сентябрю будущего года на проспекте Мира, 65А. Победитель аукциона возведет здание в 3 этажа с лифтом на месте прежнего аварийного. Сад рассчитан на детей от 1,5 до 7 лет, рассказал мэр Сергей Шелест. Глава города отметил, что новое дошкольное учреждение появится благодаря участию застройщиков в развитии социальной инфраструктуры города. Парк Драйверта на бульваре Архитекторов украсит новый арт-объект. Общественное пространство с дождевыми садами, которое откроется уже в этом году, будет включать мозаику, посвященную Петру Драйверту, ученому-геологу и краеведу. Проект реализует компания «Брусника», застройщик жилого комплекса «Порталы Драйверта». Автор композиции – омский художник-монументалист Антон Козлов. Его работы уже украшают птичью гавань. Установить новый арт-объект планируют через месяц. Биографический фильм о Майкле Джексоне под названием «Майкл» установил рекорд в мировом прокате. Лента собрала около 980 миллионов долларов. Эта сумма сделала ленту самым кассовым байопиком в истории, обогнав предыдущего лидера – фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», сборы которого составили 975 миллионов долларов. Картина посвящена жизни и творчеству Майкла Джексона, который стал одним из самых влиятельных артистов в истории поп-музыки. Это были новости.
0: Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В центре

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
1: 56-55-27-16. Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
7: Ваня! Радио «Ваня».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: каждый день на радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Тишина.
1: Погода.
2: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Сибирская медиагруппа. Реклама на

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
1: Застройщик ООО «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ваня,

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше нечем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД объяснили, что делать, если мошенники оформили микрозайм. В Госдуме напомнили россиянам о праве продавать свой урожай без налогов. Безопасной для человека дозы алкоголя не существует. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Если аферисты оформили на гражданина займ при самозапрете на кредиты, то он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию об аннулировании договора. Об этом рассказали в УБК МВД России. По словам специалистов ведомства, компании не могут требовать деньги, если займ на человека был оформлен при действующем самозапрете. Если же он отсутствовал, то жертве мошенников необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться в ситуации и в полицию. Дополнительно можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО, добавили в телеграм-канале. Еще одна мошенническая схема – перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. Кроме того, мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. Россияне при соблюдении некоторых условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи урожая. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Валерий Селезнев. Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела, уточнил парламентарий. Он добавил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара, однако регионы могут самостоятельно увеличивать этот предел. Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать каждый день, это уже может быть признано предпринимательской деятельностью, цитирует его ТАСС. Безопасной для здоровья человека дозы алкоголя не существует. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого, уточнила эксперт. Специалист добавила, что алкоголь оказывает влияние на весь организм, однако сердечно-сосудистая система страдает одной из первых. Спиртные напитки повышают артериальное давление, оказывают токсическое действие на сердечную мышцу и нарушают электрическую проводимость сердца. Показательный пример – фибрилляция предсердий. Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск ее развития примерно на 8%, цитирует Дроздову РИА Новости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Лето! Чувство через край! Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6. Банкротство вовлечет.

0: во всех районах города.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Радио «Ваня». Всегда

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россия может отказаться от закупки иностранных стройматериалов. В Омской области утвердили июльский график доставки пенсий и детских пособий, и аналитики назвали города, где строится больше всего жилья. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Кабмин намерен отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов. Если решение примут, госучреждения, компании и корпорации при приобретении таких товаров будут отдавать преимущество производителям из России и стран Евразийского экономического союза. Речь о гранитной, стекольной и керамической продукции, пишут «Известия». В Минпромдорге подтвердили возможность нововведения. Необходимость меры объяснили сокращением производства стройматериалов в стране. Основной этап зачисления детских пособий в Омской области начнется 3 июля. В этот день на банковские счета родителей придут единое пособие и ежемесячная выплата по уходу за ребенком для неработающих граждан. Кроме того, в этот же день банки зачислят ежемесячные выплаты и средств маткапитала. Обычно эти деньги переводят 5 числа, но поскольку в июле этот день выпадает на выходной, специалисты решили отправить средства досрочно. Получателям напоминают, что переводы на карты происходят в течение всего дня. Омск оказался на 69-м месте рейтинга по объемам жилищного строительства. По итогам минувшего года в Омске введено более 500 000 квадратных метров жилья. На 8,5% выше показателей, достигнутых годом ранее. На каждого жителя приходится 0,5 квадратного метра новостроек. Больше всего жилья в пересчете на одного человека введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени. Замыкают список Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре. Преподаватели физики зарабатывают больше всех среди репетиторов в стране. В среднем за месяц их доход превышает 80 тысяч рублей. Такие данные были получены по итогам первых 5 месяцев года, пишет РИА Новости. Вторую и третью строчки рейтинга заняли преподаватели информатики и английского языка. Их доход составил более 70 тысяч в месяц. ВУЗ для студентов в соцсетях – это комфортная среда, новые знакомства и полезные связи. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав более 3 миллиардов сообщений, пишет ТАСС. Сторонники ВУЗа в своих аргументах упоминают корочку, которая откроет нужные двери и первые полезные связи. Такие фразы звучат заметно чаще, чем рассуждения о конкретных знаниях. Это были новости.
0: Радио «Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый. 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная, 132. Звоните 532-35.
4: Предложение действует до конца июня.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511-3-7.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Солнце, пляж.
15: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
16: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
15: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
17: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы и

0: Таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
1: Не светло.
2: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП «Танский Денис Сергеевич». ОГРН 5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Проблемы с топливом начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Ученые выяснили, каких людей чаще всего кусают комары. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Проблемы с поставками топлива начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Перевозчики предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов на фоне сложностей с заправкой в ряде регионов и задержка авиарейсов, пишет издание «Коммерсант». Эксперты рассказали, что самая сложная ситуация сейчас в Сибири, на юге и в ряде приграничных областей, где ввели ограничения на заправках. Сроки доставки грузов могут увеличиться в Крыму и Краснодарском крае из-за очередей на АЗС. Кроме того, стоимость дизельного топлива на международных направлениях выросла почти на 20 рублей за литр. Из-за этого тарифы на перевозки увеличились на 5%, а на китайском направлении на 50, а то и 70 тысяч рублей за рейс. Ограничения на продажу топлива ввели власти более 30 регионов России. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии планирует разрабатывать национальный стандарт вместе с другими профильными ведомствами. Документ должен быть готов до 4 квартала 2028 года, пишет ТАСС. В этот же срок должны быть утверждены стандарты по предупреждающим мерам адаптации к изменению климата на местном уровне. Кроме того, необходимо подготовить единые нормы по управлению климатическими рисками и вовлечению общественности в решение этих вопросов. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина, пишет Ньюс.ру. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекают углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли британские ученые. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
7: 380528.
8: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511-37.
11: Я больше не боюсь.
12: Мой стоматолог самый лучший.

Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000. Не светло. Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на...

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35.
2: Предложение действует до конца июня.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34, 35 33 34. И Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 5650.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД объяснили, что делать, если мошенники оформили микрозайм. В Госдуме напомнили россиянам о праве продавать свой урожай без налогов. Безопасной для человека дозы алкоголя не существует. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Если аферисты оформили на гражданина займ при самозапрете на кредиты, то он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию об аннулировании договора. Об этом рассказали в УБК МВД России. По словам специалистов ведомства, компании не могут требовать деньги, если займ на человека был оформлен при действующем самозапрете. Если же он отсутствовал, то жертве мошенников необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться в ситуации и в полицию. Дополнительно можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО, добавили в телеграм-канале. Еще одна мошенническая схема – перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. Кроме того, мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. Россияне при соблюдении некоторых условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи урожая. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Валерий Селезнев. Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела, уточнил парламентарий. Он добавил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара, однако регионы могут самостоятельно увеличивать этот предел. Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ЭП. Но если вы начинаете продавать каждый день, это уже может быть признано предпринимательской деятельностью, цитирует его ТАСС. Безопасной для здоровья человека дозы алкоголя не существует. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого, уточнила эксперт. Специалист добавила, что алкоголь оказывает влияние на весь организм, однако сердечно-сосудистая система страдает одной из первых. Спиртные напитки повышают артериальное давление, оказывают токсическое действие на сердечную мышцу и нарушают электрическую проводимость сердца. Показательный пример – фибрилляция предсердий. Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск ее развития примерно на 8%, цитирует Дроздову РИА Новости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый. 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511-37.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
6: Лето, солнце и жара.
7: В Доброцен идти пора.
8: Нужно срочно закупаться.
6: Едем в Доброцен. Ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
7: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Фафафаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
11: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
18: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Специалист рассказал о рисках мошенничества в онлайн-играх. Бездействие по сим-карте может поспособствовать блокировке номера. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Здравствуйте, в студии радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники все чаще используют мобильные игры как канал для размещения вредоносной рекламы и обмана пользователей с обещаниями легкого заработка. Об этом рассказал «Известиям» эксперт Алина Попова. По ее словам, главная проблема мошенничества в игровой рекламе заключается не только в финансовых потерях пользователей, но и в подрыве доверия ко всему сегменту внутриигровой рекламы. Когда человек видит новости о мошенничестве через игровые объявления, он перестает различать легальную рекламу и вредоносные схемы. В результате страдают добросовестные разработчики, рекламные сети и бренды. Снижается доверие аудитории, падает конверсия рекламных кампаний, а стоимость привлечения пользователей растет, пояснила Попова. Эксперт отметила, что одним из ключевых способов защиты является проверка маркировки рекламы. Легальные объявления должны содержать пометку «реклама» и сведения о рекламодателе, а отсутствие таких данных является тревожным сигналом. Кроме того, настороженность должны вызывать предложения о быстром заработке, гарантированном доходе или легких инвестициях, так как именно такие схемы чаще всего используют мошенники. Длительное бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера и его последующей продаже. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова. После того, как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера, объяснила эксперт. Подобные ситуации регулируются законом о связи. Согласно ему, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более 6 месяцев. При этом у каждого оператора сроки могут отличаться от 90 дней до полугода. Также блокировка возможна при превышении лимитов 20 сим-карт, передает агентство Prime. Недавно также стало известно, что в России создадут базу IMEI-кодов мобильных устройств. При этом операторы будут обязаны блокировать номера аферистов и возмещать ущерб в случае своей халатности. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества, пишет ТАСС. На втором месте расположился компот, на третьем квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у каждого пятого, а безалкогольный глинтвейн – у 8%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето от

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В центре.

0: на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511-37.
3: Лето. Время приятных покупок, новых открытий.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе.

кто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Почему выгодно забрать свой новый «Хавейл» именно сейчас? Потому что только сейчас в «Антикорсервис» жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой «Хавейл» в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в «Антикорсервис» «Хавейл». Мельничная, 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.
1: Ой, ты в моем сердце и в этих минутах, и в этих часах помнишь.

0: Алло.
1: Оксана?

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
3: 38-05-28. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: По данным синоптиков, завтра, 30 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер западный, юго-западный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня». Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
1: 560-51-28-16. Сибирская медиагруппа. Реклама на

Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
2: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: серии, я отомщу за каждую из них.
1: Если тебе стало грустно,
2: не забывай меня.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Сильная волна.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: поставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: гостей на радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

почему солнце свет? Как поверить в мир, если даже мира нет?

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.